на всем утренний мака. Малайка зиму тихой, митуме зиму солией.